0: Радиоканал «Нижегородская волна» 104,9 FM. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-5201-199. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Для лиц старше 16 лет. Лав Радио. Лав Радио. Саундтрек твоей любви.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Лав Радио. Лав Радио.